0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио

0: Реклама.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Радио Монте-Карло.

0: недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
7: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Весна. Цены тают.
5: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
8: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако 7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Гульбешники.
2: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбешниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная Птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 77-33-00.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
4: Слушайте.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: 9 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио

0: Неделя джаза на радио Монте-Карло. Дин Мартин, Sway.
1: У знаменитой песни Sway латиноамериканские корни. Ее основой стала композиция «Quien será», которую в 1953 году написали Пабло Бельтран Руис и Луис Деметрио. Уже через год на эту музыку появился английский текст Нормана Гимбела. При этом настроение песни заметно изменилось. Вместо легкой грусти о несбывшейся любви получилась история о соблазнительном танце. Именно в таком виде «Sway» в 1954 году записал Дин Мартин. Его версия быстро стала главным англоязычным прочтением этой мелодии и со временем превратила латиноамериканский хит в классику популярной эстрады.
0: Дин Мартин, «Sway».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Генеральный прогон.
1: В театре есть особое понятие – сдача спектакля. Так называют генеральный прогон – финальную репетицию перед премьерой, когда все должно происходить точно так же, как на настоящем показе. Декорации, свет, оркестр, костюмы, грим, полная сосредоточенность артистов и всей команды. По сути, это уже спектакль, только с правом на последнюю корректировку. Вообще, репетиционный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала идут обычные репетиции. Чтение пьесы, разбор сцен, поиск интонаций, мизансцен и смыслов. Потом наступают прогоны, когда отдельные кусочки начинают складываться в цельное действие. В этот момент спектакль впервые едет без остановок, иногда уверенно, иногда со скрипом. Следующая и последняя ступень как раз и есть генеральный прогон. Здесь проверяется все. Успевают ли актеры переодеваться? Не застревает ли декорация? Слышно ли оркестр? Вовремя ли гаснет свет? И именно на генеральном чаще всего происходит какая-нибудь неожиданность. По закону театральной жизни. Не зря существует примета. Если на генеральной репетиции все прошло идеально, значит, что-нибудь обязательно случится на премьере. Особенность сдачи спектакля в том, что она проходит уже на зрителя. В зал приглашают сотрудников театра, коллег, друзей, иногда профессиональных критиков. Эта публика особая, понимающая, внимательная и местами даже более строгая, чем обычный зритель. Их реакция помогает режиссеру почувствовать, где спектакль дышит, а где пока спотыкается. Сдача обычно происходит накануне премьеры. После нее режиссер может, наконец, выдохнуть, артисты немного расслабиться, а театр признать спектакль готовым к жизни. Хотя сами актеры знают, по-настоящему спектакль начинает рождаться только тогда, когда в зале появляется настоящий зритель.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие. «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: L is for the way you look at me. O

0: реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватил 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: «Радио Монте-Карло».

0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло». Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно.

0: Тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
1: Привычные траты, ежедневная выгода.
0: С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник? И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
9: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Весна. Цены тают.
3: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
10: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социальный фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: «Радио Монте-Карло».

0: два? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Неделя джаза на радио Монте-Карло.
8: Нэт Кинг Кол. Unforgettable.
9: Песню Unforgettable в 1951 году написал композитор Ирвинг Гордон. Причем сначала она называлась Uncomparable, то есть несравненная. Но издатели настояли на варианте «незабываемая» и оказались правы. Песню записывали многие, но именно версия Нэта Кинга Коула стала главной. В том же 1951 году он выпустил «Unforgettable» с аранжировкой Нельсона Ридла, и эта мягкая баллада сразу заняла особое место в американской песенной классике. Позже композиция не раз переиздавалась, а в 2000 году оригинальная запись Нэта Кинга Коула была включена в зал славы Грэмми.
8: Нэт Кинг Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560. Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
11: Радио

0: Уикенд на радіо Монте-Карло. Каскате дель Муліно. Невероятной красоты природный источник Каскате дель Муліно находится в маленьком городке Сатурния в сельской местности итальянской Тосканы. Дословно его название переводится как «мельничный водопад». Источник этот и в самом деле представляет собой водный каскад, спадающий по скале из гладких белых камней. А расположен он на территории старой мельницы. По легенде, горячий ключ образовался, когда во время войны с Сатурном Юпитер в гневе ударил молнией по Земле. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но источник и правда очень древний. За века его существования вода из него образовала впечатляющий ландшафт – травертиновые каскады с естественными бассейнами. Местная вода отличается повышенным содержанием серы и соответствующим запахом. Зато купальщики уверяют, что такие ванны очень успокаивают и расслабляют тело. Поэтому принимать их рекомендуется не дольше получаса. Когда-то в древности Каскате дель Муліно служили местом отдыха для богатых римлян. Сегодня же они доступны всем, хотя огромного наплыва туристов здесь все равно нет. Бирюзовая вода в каскадных белых бассейнах в течение всего года имеет неизменную температуру – плюс 37 градусов по Цельсию. Но посещать Каскате дель Муліно лучше всего поздней осенью или даже зимой, когда число купальщиков минимально, а над теплыми бассейнами поднимается пар, создавая совершенно сказочную атмосферу.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с красотой. С кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
10: Успел.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Весна. Цены тают.
2: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64.
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социальный фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». No!

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Монте-Карло. Вы слушаете

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Идеальный театральный билет. Театр начинается не с вешалки, а с правильно выбранного билета. Выбирая билет в театр, важно учитывать особенности постановки и специфику зала. В уютных камерных театрах, где зрителей не больше 80, хороший обзор обеспечен практически с любого места. В более просторных залах с единым зрительным пространством оптимальным считается восьмой ряд, который профессионалы называют режиссерским. Отсюда идеально видно и слышно все происходящее на сцене. Если вы собираетесь на оперу или симфонический концерт, не стоит стремиться занять места в первых рядах. Мощное звучание оркестра может даже слегка оглушить. Например, в Мариинском театре оптимальная акустика в первом ряду бельетажа, центральных ложах бенуара или на первых местах ярусов. А вот для драматических спектаклей прекрасно подойдут партер или амфитеатр, а также первые ряды в ложах. Правда, перед покупкой стоит внимательно изучить схему зала. Многие классические театры имеют так называемые «слепые зоны» — места, на которых обзору могут помешать, например, колонны, архитектурные особенности зала или неудачное расположение кресел. Даже в партере подъем рядов не всегда гарантирует идеальный обзор, поэтому при выборе билетов обращайте внимание на специальные пометки вроде «места с ограниченной видимостью». Если бюджет ограничен, можно рассмотреть входные билеты. Они позволяют попасть в театр за символическую плату, но место придется искать уже в зале. Правда, есть риск оказаться на приставном стуле в проходе или вовсе не попасть на спектакль, если свободных мест не окажется. Такой вариант подходит тем, кто готов к импровизации и не боится неудобства ради возможности приобщиться к искусству. В любом случае, продуманный выбор места сделает посещение театра по-настоящему комфортным и запоминающимся.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

0: Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успел.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Весна. Цены тают.
7: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма «Чекап» в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
11: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: Пятерочка выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Неделя джаза на радио Монте-Карло.
9: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. «Summertime».
10: «Summertime» – одна из самых известных мелодий Джорджа Гершвина, написанная для оперы «Порги и Бесс». Со временем она вышла за пределы академической сцены и стала настоящим джазовым стандартом. Одну из самых известных версий записали Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. Два артиста, без которых невозможно представить историю джаза 20 века. Их дуэт вошел в альбом «Порги и Бесс» 1958 года, в котором музыка Гершвина зазвучала уже не как оперная классика, а как живая, свободная и очень джазовая история.
9: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. «Summertime».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Летний кинотеатр.
11: Уличные камины во дворе.
10: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
11: Звоните 77-33-00.
10: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
12: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
13: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода вступит в силу 22 мая. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год. Отмечу, решение об отказе в назначении пособия, принятое с января текущего года, социальный фонд пересмотрит в беззаявительном порядке. Уведомление о новом решении будет направлено через портал госуслуг. Очередной груз гуманитарной помощи доставлен в Дагестан из Северной Осетии. Как сообщил Сергей Меняйло, это 3 фуры с бытовой техникой, мебелью и питьевой водой. Также в школы переданы новые парты и стулья. Глава региона отметил, что сейчас Дагестан переживает непростое время, и Осетия продолжит оказывать республике поддержку. Во Владикавказе восстановили фонтан на улице Весенняя. Несмотря на то, что объект официально не числился на балансе предприятия «Спецэкосервис», было решено привести фонтан в порядок силами его сотрудников. За годы простоя трубопровод фонтана забился мусором. Коммунальщики устранили засоры, подключили коммуникации и отрегулировали форсунки. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 33-432, повторяю, 33-432.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Гульбешники.
2: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбешниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. «Хавейл H7». Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов «Яндекс.Авто», уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Возрастное ограничение 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 8 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете радио.

безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
6: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
8: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Все преимущества интернета от M2Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Обезьяний парк Дзигокудани. К востоку от японского города Нагано на острове Хонсю находится единственное место в мире, где в горячих источниках нежатся не люди, а обезьяны. Это парк снежных обезьян или Дзигокудани. В переводе с японского это слово значит «адская долина». А все из-за того, что в холодное время года над источниками клубится мощный пар. Горячие источники здесь существуют давно. Еще в середине 19 века в этом месте появилась гостиница. Ее постояльцы, купаясь в открытых ваннах, частенько подкармливали снежных макак, спускавшихся зимой с гор, чтобы погреться. Довольно быстро макаки смекнули, что к чему, и освоились. Они стали приходить к источникам не только зимой, но и летом. И не только чтобы полакомиться подачками туристов, но и чтобы отдохнуть в теплой воде. В 1964 году японцы основали парк снежных обезьян и выделили обезьянам их собственную купальню «Ансен», чтобы оставить больше личного пространства постояльцам гостиницы. К тому же это оказалось прекрасной возможностью лучше изучить привычки и поведение макак в дикой природе, а заодно отвлечь их от другого любимого развлечения – разорительных набегов на окрестные поля. Земля в этом месте покрыта снегом 4 месяца в году. Да и чтобы добраться до Дзигокудани, придется изрядно потрудиться, пройдя пешком в гору почти 2 километра. Понять, долго ли еще идти, очень просто. Чем больше вокруг становится макак, тем ближе купальни. Приматов можно не бояться. Они настолько привыкли к людям, что полностью игнорируют их. Тем не менее, в парке все же установлены строгие правила безопасности, которые все-таки стоит соблюдать. Обезьян нельзя трогать. Также запрещается их кормить. Этим занимаются специально обученные сотрудники парка. И, конечно, не стоит дразнить макак. Кидаться в них снежками тоже не лучшая идея. Кроме того, посетителям парка не следует слишком широко улыбаться, потому что взрослые самцы могут воспринять обнаженные зубы как угрозу в свой адрес. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не купайтесь в источнике для макак.
1: «Спа-уикенд» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299.99 до 13 мая. Майские близко. Цены низко.
11: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.

0: храним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
4: Весна. Цены тают.
2: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
6: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако 7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио Монте-Карло.

0: «Больше, чем искусство». На радио Монте-Карло. Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Завтра в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20.

0: неделя джаза на радио Монте-Карло. Бенни Гудман. Син-син-син. История инструментальной композиции «Син-син-син» началась с песенного варианта. Хотя чаще бывает наоборот. В 1936 году джазмен Луи Прима написал композицию «Син-син-син» «With a Swing» и впервые записал ее со своим ансамблем «New Orleans Gang». Однако настоящую жизнь эта вещь получила все же в оркестровом, инструментальном формате. Самую знаменитую версию в 1937 году записал Бенни Гудман. Именно она превратила «Синг-синг-синг» в один из главных символов эпохи свинга. Позже эта запись вошла в зал славы Грэмми.
1: Бенни Гудман. «Синг-синг-синг».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 4 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Весна. Цены тают.
6: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: недели на радио Монте-Карло. Селин Дион. Дансон.
1: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
0: Селин Дион. Дансон.

0: Реклама.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-8-4-0. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
5: Подробности по телефону +1 8 00.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранатул 12 651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио «Монте».

0: Теля джаза на радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. I've got you under my skin.
2: Песню «I've got you under my skin» Коул Портер написал в 1936 году для музыкального фильма «Born to Dance». Сам фильм сегодня помнят в основном киноманы, а вот музыка из него давно живет своей отдельной жизнью. За десятилетия эту вещь перепевали многие – Элла Фицджеральд, Дайана Кролл, Майкл Бубле и даже Боно. Но самой знаменитой все равно стала версия Фрэнка Синатры. В 1956 году он записал «I've Got You Under My Skin» с оркестровкой Нельсона Ридла. И именно тогда песня зазвучала так, что превратилась в эталон свинговой эстрады. С этого момента она уже прочно ассоциировалась именно с Синатрой.
1: Фрэнк Синатра. «I've Got You Under My Skin».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия Л номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио